мишкой, долня мотай, камуя даржей, я не вилу снакча, бяки не карт, толпа слабча, гей, дежу, дишь, да, бяки.

0: Валерий же, экипира.
1: Валерий,
2: где? Я, блин, я
1: Валерий,
2: где? Йо-йо, отлично.
1: Это наша студия.
2: Студия, вообще не студия. Норю, питаю, больше, как ушники, норю, новая версия проводит. Ну,
1: сиди,